0: საათის დარდიმი.
1: Патарагого имерело.
2: Красивая.
0: Радио Дардимандис эксклюзив.